0: y ambas sean geniales.
1: Lo platicamos aquí. Estás escuchando Radio Ibero León. No todo está dicho.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».